0: Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa.
1: Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie herzlich zu christlicher Radiosendung Lebendige Quelle in russischer Sprache. Redaktion Alexander und Svetlana Werbach. Unsere wöchentlichen Sendungen hören Sie jeden Samstag von 8 bis 9 Uhr in russischer Sprache mit Alexander und Svetlana Werbach. Und von 9 bis 10 Uhr mit Dmitri Schneider und Alexander Koch in deutscher Sprache. Ausgestrahlt wird unsere Sendung im Kreis Schwäbisch Hall auf der FM-Welle 97,5 sowie in Crailsheim auf der FM-Welle 104,8. Überall sonst hören Sie uns online unter www.dörfen.de. Inhalte unserer Sendung sind Bibellesungen, Berichte, persönliche Erlebnisse, christliche Musik und Gespräche zu aktuellen Themen des christlichen Glaubens. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen. Postalisch erreichen Sie uns unter Radio Störfund, Hallstraße 9, 7452-3 Schwäbisch Hall sowie telefonisch unter 01573495-7654.
2: Мир и любовь вам, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Иисус сказал: «Кто не со мною, тот против меня». Матвея 12:30. Господь с вами, когда вы с Ним. Если будете искать Его, Он будет найден вами. 2 Паралипоменон 15:2. Вы слушаете христианскую радиопередачу «Живой источник». В нашей передаче вы услышите чтение и размышления о Библии, стихи, песни, рассказы и свидетельства после личной встречи с Иисусом Христом, жизни которой Иисус изменил в сердцах людей. Вы можете нас слушать каждую субботу с 8 до 9 часов с Александром и Светланой Вербах на русском языке и с 9 до 10 часов с Дмитрием Снайдер и Александром Кох на немецком языке на волнах FM 97.5 Schwäbisch Hall и на волнах FM 104.8 Grazstein, а также в это же время в интернете www.storfunk.de. Мы будем рады вашим отзывам и в письменном виде по адресу Radio Störfunk, Lebendige Quelle, Hallstrasse 9, 74 523 Schwäbisch Hall или обратиться по адресу Gemeindehaus Aschenhausweg 11 74 523 Schwäbisch Hall.

Нашим сегодняшним текстом послужит 23 стих 11 главы послания к евреям. Гласит этот стих так. «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». При небрежном чтении этого стиха можно подумать, что тут говорится о вере Моисея. Нет, тут речь вовсе не идет о его вере. Так оно может сперва показаться. Прочтите внимательно, не торопясь, и вы увидите, что тут ничего не сказано о вере Моисея. Вера, о которой здесь говорится, относится к родителям его. Послушайте, я еще раз прочту 23 стих. «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Какой полезный и поучительный урок в этом чудном рассказе для каждого родителя. Дорогие мои, какое благословение, какая благодать и милость Божия дана детям, имеющим верующих родителей. Родители, которые воспитывают своих детей в страхе и в любви Божией. Я непрестанно благодарю Бога за моих родителей, за истинно верующего отца и верующую мать, которые не только словом, но примерной жизни показали нам, что наилучший путь жизни – это вера в Бога. Вера моих родителей всегда инспирировала в нас, то есть в детях, желание иметь такую же веру, живую, радостную и практическую. Но вернемся к нашему тексту и познакомимся с этими чудными людьми, родителями Моисея. Их звали Амрам и Иохавет. Они были самыми обыкновенными, рядовыми людьми, израильтяне, рабами у египтян. Подумайте, в каких условиях жили эти люди. Прошло больше 60 лет после смерти Иосифа, когда родился Моисей, и мы знаем, что в течение такого периода времени многое может измениться в стране. Насколько, например, в течение последних 60 лет наш мир изменился? Кто бы в начале 20-го столетия подумал, что так много будут перемен? Много трагического произошло со времени смерти Иосифа. Как сказано, и восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. Народ, который при Иосифе был в почете и в уважении, 60 лет позже стал рабом. Этот новый царь возненавидел народ израильский и начал его притеснять. Вышел приказ от фараона, и весь государственный аппарат вошел в действие против народа Божьего. Его изнуряли тяжкими работами, но чем больше его угнетали, тем более и умножался он, и тем более он возрастал. Дорогие мои, так всегда было и так будет. История церкви показала, что кровь мучеников является семенем церкви. Видя полную неудачу своей борьбы против Израиля, фараон сделал новый декрет – убить каждого израильского мальчика. Сперва было приказано повивальным бабкам, чтобы они умерщвляли новорожденных. Но они боялись Бога и не делали так, как говорил им царь, а оставляли детей в живых. Тогда фараон приказал всему народу своему, говоря: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку». Такие были условия в стране, в которой родился Моисей, и в таких условиях Амрам и Иохавет, родители его, решили верить в Бога и поручить свое дело ему. Итак, младенца Моисея по требованиям властей следовало бы бросить в реку Нила на съедание крокодилам. Однако Амрам и Иохавет, его родители, не устрашились царского повеления, но держали его у себя дома 3 месяца. И когда нельзя было уже больше его скрывать, они приняли другие меры. Что же они сделали? Они поручили его реке смерти. Они сделали корзинку, заасфальтировали и осмолили ее, положили в нее младенца, поставили в тростниках у берега реки и послали сестру младенца Мириам наблюдать, что с ним будет. И вы знаете, что случилось. Дочь фараонова, купаясь в реке, увидела корзинку. Раскрыв ее, ребенок заплакал, и в результате этого плача началась новая страница истории мира.
Дочь фараонова сжалилась над ним и взяла его себе домой. А сестра была как раз там под рукой и предложила дочери фараоновой найти кормилицу для ребенка. Она согласилась, и девица призвала мать младенца, которая вскормила своего же ребенка. В этой захватывающей истории можно проследить изумительную веру родителей Моисея. Автор послания к евреям говорит нам, что действие Амрама и Яхавета было результатом их веры в Бога. То, что они сделали, соорудили корзинку для своего сына, положили ее в воду, в тростниках, следили за младенца, как с ним будет, все это было действиями веры. Обыкновенные, простые люди, но люди с невероятной верой. Вера родителей Моисея проявлялась во всех отраслях их жизни. Почему это мы знаем? Потому что мы видим последовательность их веры в их семейной среде. Вот где оно начинается. Покажите мне человека, который практикует свое христианство и последователен в своей вере в домашних условиях, и я вам покажу человека, чья вера будет проявляться и в каждом другом аспекте его жизни. Если человек верен в малом, то он верен и в многом. Амрам и Яхавет в полном смысле этого слова верили в Бога. Они не признавали случайности в своей жизни. Думают, что это слово вообще не входило в их разговор. Случайность. Когда родился Моисей, то они приняли его как дар Божий, а не как случайность. Видя, что он был прекрасен не только в их очах, но и в очах Божьих, они поручили его в руки Божьи. Времена и условия, в которых он родился, были безнадежными. По уставу страны его следовало швырнуть в воду Нила, и, несмотря на безнадежность этой ситуации, они доверили его Богу. Они вернули Богу сына, которого он им дал.

0: Конечно, они не могли знать, каков будет исход их действий, но достаточно было то, что они надеялись на Бога, надеялись и верили, что в Божьих руках Сын их безопасен. Беря во внимание обстоятельства, в которых они жили, вера их была сверх всех человеческих надежд. Они верили, несмотря на угрозы царя, что Бог сохранит ребенка. Мы видим дальше, что вера их создавала большое мужество, необыкновенную смелость. Заметьте, что сказано в тексте нашем. Они не устрашились царского повеления. Это не значит, что они не сознавали опасность нарушения такого декрета. Наоборот, отлично знали, что если мальчик обнаружится, то он будет брошен с остальными на смерть. Не только мальчика бросили бы в воду Нила, но жизнь родителей тоже была в опасности. И тем не менее, то, что они сделали несмотря на царский декрет. Иными словами, они были уверены, что есть авторитет, есть сила выше фараонова. Фараон сказал уничтожить всех мальчиков. Эти двое люди веры сказали: «Мы не погубим своего ребенка». Они признавали высшего авторитета, и ему они подчинились и поручили свое дело. Но заметьте также, что вера их не была опрометчивой. Нет, она была практична и продуманна. Русская пословица говорит, и сколько в ней правды: «На Бога надейся, а сам не плашай». Во всем мы должны на Бога надеяться, но в то же время Бог дал нам и разум, чтобы его употребить. Родители Моисея приготовили корзинку, облепили ее асфальтом, осмолили, поставили ее в реку и повелели дочери своей следить, что будет с мальчиком. Они сделали все возможное при данных условиях, и когда дочь фараонова подошла и раскрыла корзинку, и ребенок заплакал, Мириам сразу же предложила: «Не сходить ли мне и не позвать ли кормилицу?» Истинная вера никогда не бывает безрассудной. Вера всегда разумна. Она надеется на Бога и делает то, что практично и рассудочно. Это не значит, что эти люди веры предвидели, как все произойдет. Конечно, нет. Кому могло бы и вздуматься, что сама дочь фараонова возьмет Моисея к себе домой, наймет его же мать, чтобы она скормила и воспитывала, и вдобавок еще, чтобы мать получила плату за свои труды, при том, что, вырастив, он получит самое высшее образование и будет иметь привилегии, которые ни один египтянин не мог бы иметь, не говоря уже об израильтянине. Чтобы все это предвидеть или даже угадать, нужно действительно иметь сверхчеловеческую фантазию. Они же сделали все возможное, а остальное поручили Богу. Такова подлинная вера. Она всегда, в конечном итоге, надеется на Бога. Сказано, что когда ребенок вырос, то мать взяла его и отдала его дочери фараона. И стал он у нее вместо сына. Это значит, что по обычаю вскармливания того времени, что включало и воспитание, и Иохавет имела сына своего Моисея под своей опекой до 12-летнего возраста. И я ничуть не сомневаюсь, что в течение этих созидательных лет ребенка мать ему рассказывала чудные истории о Аврааме, о Исааке, Иакове и об Иосифе, об этом великом вожде, через которого народ израильский пришел в Египет. Она внушала мальчику веру в Бога. При каждой возможности она вкладывала драгоценные истины Божии в его сердце и, по всей вероятности, дала ему знать, что и он принадлежит этому народу. А иначе как мог бы он знать, пришед возраст, что сыны Израилевы были его братьями? Семя, посеянное матерью, принесло своевременный плод. О, дорогие братья и сестры, сейте это доброе семя в сердцах и в умах ваших детей. Ведь перед Богом вы за них ответственны. Бог их поручил вам. Он же и даст вам и мудрость, и терпение, и мужество, и любовь. Амрам и Иохавет были в тяжелых условиях. С человеческой точки зрения их положение было безнадежным. Но верою они не устрашились царского повеления о своем сыне, но поручили его Богу. Но в заключение прошу отметить еще один важный урок. Ни Авраам, ни Иховед не могли никак представить или угадать, что совершит их вера. Подсознательно вера их сотрудничала с Богом. Мы уже сказали, что они не могли предвидеть, каков будет исход поручения ребенка в воды Нила, но не могли они тоже и предвидеть то, что их вера подействует на историю не только их народа, но и на историю всего мира. В этой корзинке, порученная верой воды Нила, лежал будущий вождь народа, законодатель, человек, с которым Бог говорил лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Так говорит Слово Божье о нем. Всего этого Амрам и Иховед не предвидели, но они верили в Бога, они поручили себя и детей своих Ему. Действующая вера производит и совершает сверх всего того, что мы можем придумать или предвидеть. Она должна быть проведена нами во всех сферах нашей жизни. И когда мы будем это делать, то из обыкновенного, ничтожного Бог совершит великое. Корзинка, смола, плач ребенка, незначительные и ничтожные сами по себе слова, правда? Но влейте в них веру, и происходит величайшее чудо. Братья и сестры, прилагаете ли вы веру вашу в воспитание ваших детей? Быть может, вам не суждено будет видеть результаты вашей веры, но будьте уверены, что она принесет свой добрый плод. Каков будет результат воспитания вашего ребенка? Это зависит от вашей веры. Но я не хочу закончить и эту передачу без того, чтобы сказать заключительное слово тем из моих слушателей, которые еще не сделали первый шаг веры принятия Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Мой друг, ни ты, ни один другой не может предвидеть те чудные результаты, которые последуют, когда ты верой в Иисуса Христа сроднишься с Богом. С этого ты должен начать. Принятием веры Иисуса Христа, дать Ему войти в твое сердце. И могу уверить тебя, что тогда в жизни твоей последует одно чудо за другим. Быть в союзе с Богом есть единый путь истинного счастья. Доверься Ему сейчас, да поможет.
1: Библия, Исход, глава 20, стихи 4, 5, 6. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои».

0: тебе Господь это сделать.
1: Как бы хотел дни возвратить, те, что бесцельно прожил, Богу служить, Богу хвалить, не все ему посвятить. Вспоминаю одно посещение в Германии, в одной тюрьме. Это была малолетняя колония. И вы знаете, так получилось, нас пастор завел сначала группу братьев с нашей церкви. И когда мы зашли в церковь, там заключенных еще не было. И мы так сели, церковь была круглое здание. И потом зашли человек 15 заключенных, малолетние преступники. И вы знаете, когда у меня время подошло, чтобы поучаствовать, я подошел, говорю, ребята, я вас никого не знаю. Сколько вам здесь сидеть еще, я тоже не знаю. Но я готов был бы сейчас сесть на любое место, отсидеть срок, чтобы только моя юность вернулась бы, чтобы не прожить так, как у меня она прошла. Но это невозможно. И мы сейчас тоже пропели. Это невозможно. В Екклезиаста написано, 11 глава, 12 глава, 1 стих написан так. «И помни Создателя твоего, дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, и ты скажешь, нет мне удовольствия в них, и ты точно скажешь». Я это очень часто говорил, очень часто в моей жизни я говорил, что нету счастья в моей жизни, нету. Помни Создателя дни юности, а в старости, как вы думаете, нужно помнить о Создателе? Если мы будем в юности помнить, в старости не может быть, чтобы мы можем забыть Создателя. Невозможно. Мы будем и в старости его всегда помнить, всегда помнить. И вот есть такая одна статистика, хочу ее прочитать. Здесь написано, что один американский пастор опросил 253 верующих, и у них спросил, в какие годы кто покаялся. И вот младше 20 лет покаялись 138 человека. Между 20 и 30 годами покаялись 85 человек. Между 30 и 40 годами 22 человека. Между 40 и 50 – 4 человека. Между 50 и 60 – 3 человека. Между 60 и 70 – 1 человек. Самое много покаялись из этого числа людей, 138 человек ниже 20 лет. Слава Богу, что Господь, именно вот я сейчас вижу, много молодежи у вас здесь, детей. У нас, когда русское собрание, уже дети, почти никого нету, не понимают по-русски. Я не знаю, понимают все по-русски, но мы видим, что они пришли. И, наверное, они хотят понять. Слава Богу, что вы посещаете богослужение и на русском языке. Также я хочу засвидетельствовать, как братья сейчас говорили. Исаия 51 глава, 1 стих написано. «Взгляните на скалу, из которой вы сечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены». Вот словесно мы хотим взглянуть вот эту глубину рва, где мы находились годами, десятилетиями, в этом болоте греха. И как Господь нас оттуда вынес и поставил нас на камни, освободил, дал нам свободу. Хочу прочитать два стиха. Мне особенно дороги места в Библии, где на мою жизнь похожи. И их очень много. И особенно эти те места, где Христос исцеляет, где Он освобождает, где Он дарует жизнь. И вот одно место, Евангелие от Луки, 5 глава, всего лишь два стиха, 12 и 13 стих, написано так. «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе и увидел Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, хочу очистись, и тотчас проказа сошла с него». Брат вначале прочитал пригласительное, которое единственный, кто мог это сказать, это Христос. «Придите ко мне все труждающие и обремененные». Никакой пророк, фараон, царь, никто не мог сказать эти слова, только Христос. И здесь мы тоже читаем этот глагол, что к Иисусу Христу пришел человек весь в проказе. И последний глагол, что написано? Что делает проказа? Она уходит. Она уходит. И вот я вспоминаю и тот день, когда я пришел к Иисусу Христу, и грех ушел. Невозможно, если мы искренне идем к Иисусу Христу, и чтобы грех оставался. Невозможно. Как и здесь написано, что Он пришел, и проказа Его оставила. И вот он с таким вопросом, если хочешь, он был, может быть, не уверен, что было бы, если бы Христос бы сказал, я не хочу тебя очистить. его бы побили камнями. Написано здесь, что он был в одном городе. В Старом Завете мы читаем, что прокаженный не имел права находиться в городе. Когда он узнавал, что он покрылся проказой, он должен был город оставить. Вне города его место, и там он должен дожидаться был своей смерти. Здесь мне написано, что он в город зашел. Он рисковал своей жизнью, и это единственный шанс. Если бы Христос его не исцелил, смерть наступила бы сразу. И вот он пошел на риск. И здесь написано, что Христос прикасается к нему, что закон запрещал, и он исцеляет его. И он его исцеляет. Вы знаете, я вспоминаю день моего освобождения. Это не передать, словами, хоть я сейчас как-то скажу это, но нету слов. Я встречал моих друзей, которые сидели 10 лет в тюрьме, 15 лет. И вот они выходят из тюрьмы, из зоны, это на Кавказе, где я жил. И вот мы обнимаемся, встречаемся, долгие годы не виделись. И я у них спрашиваю: скажите, что вы сейчас переживаете? Они говорят: слов нету. Точно так, когда Христос дает свободу, когда человек десятилетиями находится в этом болоте, и когда Христос освобождает, нет слов описать радости. Радости, потому что Христос это дает. Вот как братья свидетельствовали, у меня совсем было по-другому. Я из верующей семьи. И вы знаете, когда я родился, у нас большая семья, в доме уже читали Слово Божие. И сколько я себя помню, мы в детстве молились, детские собрания посещал. Это я помню из своего детства. И там, где мы находились, вот так я часто сейчас помню в детстве, милиция приходила, разгоняли нас всех, не давали собираться. И вот как-то ночами вот так нас проводили через реки, через леса. И где-то мы там в деревушках, в домах так тайно собирались. И там нам преподавали Слово Божие. Это я очень хорошо помню с моего детства. Ну вот как, когда прошло детство, наступила юность, и вот как часто вот так юноши говорят: ну как там на улице, вот там мы еще не были, вот туда бы посмотреть, попробовать. И вы знаете, я еще не встречал никого, вот с кем я беседовал, кого бы не поразил один грех. За этот грех в церкви не наказывают, за этот грех я не помню, чтобы кого-то отлучили или на замечание поставили. Но вы знаете, дьявол имеет очень большую силу через этот грех. Называется этот грех любопытство. Наверное, никто бы за это бы никого не наказывал. И вы знаете, мы читаем в Старом Завете одно такое место, где вот здесь очень так написано об этом. 6 глава 1 книги Царств. Когда Вирсамис пришел в ковчег, и было слово Господа, чтобы в ковчег никто не заглядывал. И вот здесь такой один стих написано. Жители, когда начали подходить и смотреть в ковчег, и написано: «И поразил Бог жителей Вифсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 070 человек, и заплакал народ, и заплакал народ». Я не знаю, как это все происходило. 50 тысяч. Я живу в городе, где 20 тысяч. Это в 2,5 города жителей. Подходили, мертвые падали, их относили, потом другие заглядывали. Как это было, я не знаю. Но у нас в городе недавно произошел такой случай. Вот сейчас мы были в нашей церкви утром. У нас в церкви есть одна сестра, такая искренняя сестра, и у нее муж наркоман. Вот он уже несколько раз был, и на лечение мы ее отвозили, и в тюрьму попадал. Ничего не помогает, и до сих пор он так живет. И вот произошел случай, он со своим товарищем, они употребили наркотики, и они где-то были там на даче. И этот товарищ лег поспать, он говорит: поспи немножко, я схожу домой. Может быть, жена нам что-нибудь покушать даст, я принесу, вместе покушаем. И вот дня часа через 3 приходит, и как этот его друг лег, так он и лежит. Подходит, смотрит, он мертвый, передозировка. И когда вызвали группу врачей, санитаров, чтобы тело перевезли на кладбище, и когда приехали врачи, и главврач подходит к этому мертвому человеку и говорит: 2 недели назад нам позвонили, сказали, что какой-то человек на улице лежит. Мы приехали, и этот молодой человек лежал на улице при смерти. Тоже было убердозис. Они его отвезли быстро в больницу, и Господь сохранил ему жизнь. 2 недели прошло, знал, что это смертельная игрушка, и все равно он туда пошел. Точно как здесь написано, заглядывали в ковчег, и 50 070 человек умерли. Вы знаете, у меня так же было. У меня точно так же было. Когда вот мне было лет 16-17, я попал в одну компанию, Я не знал, чем они занимаются. И когда я увидел, что мой школьный товарищ достал шприц, пузырек, это было еще в 80-м году на Кавказе, где я жил, и сделал себе укол в вену. Я не знал, почему он это делает. Цель этого действия. Но когда я пришел, ну, мне в этот момент, когда я это все увидел, мне страшно показалось. Пришел домой, рассказал своим родителям то, что я увидел. Они поняли, что это, и говорят: не ходи туда больше, не ходи. Но вы знаете, я когда в следующий раз пошел, еще раз, увидел, что это девушка сделала, думал, и так я про себя подумал, один раз только попробую, и больше не буду делать, только попробую, чтобы знать, что это. Вот такую мысль дьявол мне тогда поселил в юности. Вы знаете, я попробовал. И, конечно же, после этой пробы у меня другая мысль появилась. И я никогда не думал в тот день, что это будет длительной проблемой моей жизни. И вот я около 14 лет этим занимался. Вы знаете, мы живем в такое время, что об этом многие знают. Что оно приносит? Это горе, это слезы. И вот написан один стих Екклезиаста, 4 глава, 1 стих, написано так. «И обратился я, и увидел всякое угнетение, которое делается под солнцем». И потом написано: «И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руках угнетающих их сила, а утешителя у них нет». Два раза написано слово «утешитель», и два раза написано, что у них нет утешителя. Я очень прекрасно знал, что утешитель есть, но в моем сердце его не было. И на моих глазах были очень часто слезы. И в руках угнетающих это дьявол со своим войском. У него есть какая-то сила. Есть какая-то сила. И вот через именно наркотики он столько людей уже погубил. Я вот недавно был на Кавказе, 15 лет там не был, где я жил. Вы знаете, я целый день ездил, у меня столько друзей там было. Вот, конечно, они все были вот наркоманами, преступниками. Целый день ездил по городу, я нашел 5 живых. И вот первого, которого встретил, я его никогда бы не узнал. Мне только сказали, что он живой и не в тюрьме. Я примерно знал, где он живет. И вот когда он вышел, мы так поздоровались, обнялись. И он мне полчаса пересказывал имена, которые уже умерли. А потом говорит: лучше бы я тебе сказал бы те, которые живые. Быстрее было бы. И вы знаете, и дьявол...

Это его цель, как можно больше увести человечество в погибель. И именно через наркотики он преуспевает, преуспевает. Сколько раз у меня была передозировка. Вот так маме приходят, говорят, вот ваш сын там лежит, приносят, еле живой, еле живой. Что делает? Только становится на колени, вот так можно стать возле мертвого сына и молится. И Господь вот так только через молитвы сохранял жизни, только через молитвы. Сколько раз я здесь в Германии, когда переехали, я здесь 3 года этим занимался тоже. Вот так, когда все это нашли, где покупается, продается, меняется, это быстро мы через 2-3 месяца все это нашли. И вот здесь потом мама думала, переедем сюда, может, здесь мы образуемся. Но ничего к лучшему не было, ничего. Потому что грех, он или искореняется, или он растет. Одно из двух. Не может грех оставаться на одном месте, потому что это цель врага. И вы знаете, я тоже попал на короткое время в тюрьму. И вот мой старший брат, вот у нас 6 братьев, 4 сестры, он в 11 лет покаялся, в 13 лет крещение принял. У него сейчас 10 детей. И вот эту Библию, которую я сейчас держу, он ее принес мне в тюрьму. И когда, вы знаете, я когда читал эту Библию, я вас вспомнил мои детские годы, особенно мне очень запомнилась история Иосифа. Я ее перечитывал, очень много раз перечитывал. И, знаете, я вот начал как бы искать что-то плохое в жизни Иосифа. Я не нашел, не нашел. И вы знаете, мне так хотелось быть похожим на Иосифа. Так мне было похожим. И когда я через несколько месяцев вышел, так уже я от наркотиков переболел, в тюрьме я не покаялся.

Там часто я вот так становился на колени, плакал, даже молился, но сердцем я не покаялся. Я говорил только словами, когда было мне тяжело. И когда я пришел домой, я рассказал маме, что вот столько я переживал в той камере, я хочу сейчас быть другим человеком. Она посмотрела, она уже знала, когда мы трезвые, когда не трезвые. Говорит, ну не только надо говорить, но и делать. Я прекрасно знал, написано, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Только надо и грех еще и оставить. Я осознавал, я часто плакал, я часто приходил к родителям, говорю, я не хочу больше видеть наркоманов, наркотики, друзей своих, врагов, никого не хочу видеть. Но грех я не оставил. И поэтому на милость Божию я не мог рассчитывать, не мог. Грех обязательно надо и оставить. И вы знаете, в один день я был приглашен на богослужение, и там Господь коснулся. Я часто, когда приходил, ну как часто, бывало так, приходил ради родителей, чтобы они успокоились. Думаю, пойду в собрание, пусть они посмотрят, что я там бываю, ради них, не ради себя. И вот, когда я был приглашен на богослужение, сел так сзади. Раньше я видал, когда проходят, каются, я так глядя, думал, на коленях перед 300-400 человек никогда не встану. Вы знаете, когда Дух Божий коснулся, я готов был на коленях пройти вперед. Я готов был, потому что мне не было стыдно, не было стыдно. Потому что так жить, как я жил, я не хотел больше. Я не мог так жить. Мне было уже 32 года, у меня не было ни семьи, ничего не было. И вот, вы знаете, я помолился простой молитвой, и потом, когда я вот начал Библию дальше читать, вот когда уже уверовал, и я увидел, что эта молитва написана в Библии. Это молитва мытаря. «Боже, будь милостив ко мне грешному». И какую оценку сделал Христос этой молитве? Он потом сказал, «Сей пошел оправданный в дом свой». Вы знаете, нечто с мытарем у меня есть общее, и нечто есть разное. То, что и мытарь был оправданный после молитвы, и меня Господь оправдал. Но что разное, я был бездомный. У мытаря был дом, ему было куда идти, но мне не было куда идти. И вы знаете, это меня сильно и не страшило, что мне некуда было идти. Самое главное, что Господь мою молитву услышал. И что Он оправдал мою молитву. Я мог выйти из дома Божьего с чистым сердцем, пойти, хоть у меня и дома не было. Вот я вышел на улицу, и вот мама сидит. Хочу немножко дальше рассказать, потому что очень многие из наркоманов, которые уверовали, и потом некоторые говорят, Господь меня сразу освободил. Мне не тянуло ни колоться, ни курить, сразу полнейшую свободу дал. Вы знаете, мне такого не было. И как у меня было, когда я вышел на улицу, и дьявол сразу мне поселил мысль, дома наркотики лежали, не дома, в притоне там в одном, наркотики лежали. И вот выхожу на улицу, мама стоит, говорит, пойдем ко мне, не иди туда, в этот, там, где вы собираетесь, где вы колетесь, пойдем ко мне лучше. Я говорю, пойду сегодня еще туда, а завтра к тебе приду. И вот пришел там, где я героин спрятал, там в одном месте, и вот прихожу, и вот так сел, и два голоса. И вот этот голос, который мне в юности говорил, один раз попробуй, и все. И этот же голос опять мне говорит, еще один раз, и больше не надо, и уходи отсюда. Вы знаете, я этот голос понял, кто это говорит. И я послушался голосу второму, он тоже говорил, уходи отсюда как можно быстрее. И сколько я успел, так собрал, все скрутил, выбросил, и я выбежал из этой берлоги. Там нельзя сказать, что это было что-то. И вот когда я прибежал ночью к маме, говорю, я не пошел в больницу, я не пошел к врачам, они могли бы мне там лестницу сделать, безболезненно я мог бы отойти от этой зависимости. Я туда не пошел. Я пошел туда, где за меня годами молились, туда я пришел. И я говорю, пока отсюда, не выйду отсюда, пока не переболею. И вы знаете, Господь дал мне силу вот так на сухую, без всяких таблеток, вот так все это переборол, переболел, и Господь укрепил меня. И потом уже, будучи христианином, вот я читал Библию, так исследовал, как Христос исцелял. Вот взял двух слепых. Одного слепого Христос исцелил в Иерихоне. Он только сказал, и сразу Вартимея его звать. Слепой стал видеть ясно. А в 8 главе Марка написано,
что он два раза Христу прикладывал брение к глазам, и только после второго раза слепой стал видеть ясно. Вот у меня было точно так. Я благодарю Бога, что я был слепым из Вифсаиды. И вот этот промежуток времени, вот когда как раз я в болезни находился, когда были большие искушения выйти там, что-то взять, чтобы не болеть, вот это как раз, вот это между вот время, когда Христос приложил брение, а потом еще раз. И вы знаете, и потом, когда все это прошло, когда радость в сердце появилась, и написано, и он стал видеть ясно. Вот я вышел в город, там, где я вот 15 лет прожил. Вы знаете, мне хотелось обнять весь город. Такая свобода. Вот я шел, вот всегда я в город иду, только и думал, где что украсть, обмануть кого-то. А здесь я иду без всяких мыслей, что мне не надо больше рисковать чем-то. Вот иду совершенно свободным человеком. Это чудо Божие. Это чудо Божие. Мне было потом уже где-то 34-35 лет, я в жизни за рулем никогда не ездил. Начал учиться на шофера, и когда первый раз за руль сел, в 35, наверное, лет, у меня через тесты там надо было проходить, пока мне разрешили учиться. И когда первый раз сел за руль, и учитель говорит, поехали. Я говорю, как ехать? Я ничего не знаю. Вообще, даже как, что называется. И вот она, как первоклассника, начала меня обучать. Вот здесь руль, скоростя. И вот когда начинает ребенок ходить, точно так. Вы знаете, потом Господь даровал мне жену, и у нас несколько лет не было детей. Вы знаете, жена моя сильно переживала. Она с детства верующая. Она молилась, чтобы Господь даровал ей мужа и детей. А у нас 2-3 года нету детей. Вы знаете, я сильно не переживал, потому что я так и переживал, сколько отравы через меня пролилось. И потом были братья с России в Германии. И вот я с этим служителем так вот беседовал, исповедовался. Я говорю, вот у нас переживаний, нету детей. И он говорит, как написано? Болен ли кто из вас? Во мне была причина. Призови пресвитеров церкви, и молитва веры исцелит болящего. Так мы и сделали. После исповедания над нами братья с помазанием помолились, и через несколько месяцев мы услышали, что Бог дает нам ребенка. И сейчас вот у нас родились двое детей. Вы знаете, я до сих пор на них смотрю, и до сих пор мне не верится, что это мои дети. Мне не верится, не верится. Очень красивые, умные дети. Вот мальчик уже во втором классе учится, девочка вот 3,5 лет, и мне не верится. Это милость Божья. Вот когда на Новый год наши служители молились над нашими детьми, и я стою на коленях и держу девочку. И вот братья молятся, вы знаете, слезами заливаются. Не может быть, ну прям не верится, что Господь дал нам ребенка. И что еще радостно, что они родились, где родители верующие. Как я родился, мои родители были верующие. И они родились точно так же, вот мы с детства. Вот они когда начали вот только разговаривать, вот мы читаем Библию, вместе с ними молимся. Это чудо Божие, много можно рассказывать, как Господь благословляет. И в данное время мы так много вот по тюрьмам ездим, вот по притонам, в Россию вот часто мы ездим. Недавно я был в Америку, был приглашен там, и вот так ездили в церковь, и Господь благословляет это служение. Вот 26 декабря у нас была такая встреча, вот так человек 50 вот таких братьев, которые в тюрьмах находились, сестры, и мы договорились, чтобы каждый с собой неверующего привез. Приехал туда человек, наверное, 20 из наркоманов. И вот так мы вот так в простоте проповедовали, говорили свидетельства и начали подходить к наркоманам. Человек, наверное, 8 покаялись в этот вечер. Это милость Божья. Пускай Господь благословит каждого, кто сегодня услышал, и будем дальше молиться за этих людей, потому что на них мало кто обращает внимание, мало кто. И пусть Бог нам поможет и в этом роде населения вести дальше служение. Аминь.